0: знати, коїм путем треба йти до господара Шайлока.
1: Та то є мой отець. Он слабо види и нече ме препознати, да га мало витлам.
0: Господине млади, моли вас, куда се иде до господар Шайлока?
1: Треба почи на кодесно.